Эй, у меня для тебя только дым. Жаль без огня, который в нас был. Да не бредом, Филимал, Фил.